Ну и именно быстро, если тебе пока лень. Астролог у магиста Лида Гуакин Стоя Рагат Ума Альбаса Дуркунюна Анафарин Ахенер Дамагини Хэбэйка Сами Чинка Фагата Гангадьяри Кадихадин Майгу Авэмэра